0: de los noventas,
1: como la de los noventas,
0: no hay más.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,